Моя дында, моя дыра, Ходуни тезуни, моя дыра, Холтай бади туру, маги онга, Чаптани, моя дында, Е, сануро!